0: сейчас чедричете, просил скрали карец. Майне эр, майне эр.
1: Але панове, хиса, дичи вече по живот, проба брадене, смиловали.
0: Кле чесия коненье, Садалец, покритец, окупа, ай, вагалец, и смерти преобладец.
1: Преобладец, то есть жертви. Я не сам пидец, не вивес, не патрин. Я не сам еще не народил. Я сам си пудал цвости. Смиловани! Смиловани!
0: Ма не скудаш, водуши свой, Je išlo